боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ни е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.